0: Если жизнь тебя обманет, не печалься, не сердись. День уныния смирись. День веселья вере настанет. Сердце в будущем живет. Настоящее уныло. Все мгновенно, все пройдет. Что пройдет, то будет мило.
1: 现在加入偶党的共产党人遍布偶党基层，清党行动势在必行。
2: 总司令所言极是，共产党人渗入我党，用意险恶，他欲预谋风阻，必将谋叛我党，必要进行紧急处置。
3: 我支持总司令暴力清党。
1: 经多方秘密策划，此次清党行动日期为4月12日，皖军彻底清除共产党。